0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
20: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
21: Гидареди амурия Тюркия.
22: Ини адала радио суара Тюркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye ovoz radio.
28: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
29: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бюйк.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России» и зоны конфликта в Африке.

0: Вначале коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в президентском офисе Долма-Бахче встретился с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. МИД Тюрки приветствовал проведение парламентских выборов в Армении в мирной и спокойной обстановке. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Тюркия – это не страна, которой отводится роль в чужих сценариях. Она показала всем друзьям и врагам, что сама пишет себе свою историю». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится на завершающем этапе разработки собственной баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и что потенциальное соглашение может быть подписано в течение 2-3 дней. Кыргызстан исключили из авиационного черного списка ЕС спустя 20 лет.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Реджеп Тайип Эрдоган в президентском офисе Долма-Бахче встретился с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Делси Родригес прибыла в Тюрки по приглашению Эрдогана. На встрече также присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр торговли Омер Болат, глава управления по связям с общественностью Бурхани Тиндуран и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Тюркией и Венесуэлой, а также глобальные события. Президент Эрдоган заверил в продолжении поддержки Тюркии дружественного народа Венесуэлы. Эрдоган подчеркнул, что Тюрки и Венесуэла полны решимости и дальше развивать сотрудничество во многих областях, в том числе в торговле, энергетике и горнодобывающей промышленности. Стороны также обсудили необходимые шаги для достижения целевого показателя объема торговли в 3 миллиарда долларов.
1: МИД Тюркии приветствует проведение парламентских выборов в Армении в мирной и спокойной обстановке и выражает надежду на дальнейшие шаги Еревана в направлении мира и нормализации в регионе. В письменном заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Анкара удовлетворена тем, что состоявшиеся 7 июня выборы прошли в атмосфере мира и спокойствия. Поствыборный период надеемся, что Армения предпримет более смелые шаги в направлении мира и нормализации в регионе, говорится в заявлении. В МИД Тюркии также подчеркнули, что Анкара и впредь будет способствовать укреплению региональной стабильности и процветания. Тюркия, как и до сих пор, продолжит вносить вклад в региональную стабильность и благосостояние на основе общих интересов стран региона, заявили в ведомстве. Тема нормализации армяно-турецких отношений остается одним из ключевых направлений внешней политики правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Накануне выборов глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассчитывает на скорое достижение полной нормализации отношений с Тюркией.
0: Тюрки – это не страна, которая отводится роль в чужих сценариях. Она показала всем друзьям и врагам, что сама пишет себе свою историю, формирует свое собственное будущее и играет критически важную роль в регионе. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия конференции по национальной безопасности в президентском комплексе. «Как нация мы веками существовали на стратегически важном и сложном географическом пространстве. 16 государств, представленных на нашей президентской эмблеме, имеют историю, насчитывающую более 2200 лет. Наши предки ездили верхом на лошадях и создавали государство на обширной территории, простирающейся от Европы до Центральной Азии, от Кавказа до глубин Африки. Османское дерево, которое росло и цвело в Согюте, гордо развивало наш флаг на трех континентах и в семи климатических зонах более 600 лет. Когда сила Османской империи ослабла, на ее место пришла наша молодая республика. Как мы всегда говорили, Турецкая республика не первое, а последнее государство, которое мы создали на этих землях. Я говорю это особенно потому, что названия и правители основанных нами государств временами менялись, однако характерная черта вечности всегда оставалась неизменной. Мы столкнулись со многими трудностями, пережили множество предательств и прошли через множество испытаний, но каждый раз, подобно Фениксу, мы восставали из пепла. Мы возлагали свои надежды только на силу собственного оружия, чтобы обеспечить безопасность, независимость и будущее нашей нации. С этим пониманием мы основали нашу республику и отражали нападения на нашу демократию. Мы продолжаем борьбу с терроризмом более 40 лет. Мы заплатили высокую цену перед лицом истории нашей любимой нации. Мы вели великую борьбу и добились очень важных успехов. Наши операции в Ираке и Сирии разрушили стеклянный потолок, воздвигнутый над нашей страной, положив начало новой эре в нашей парадигме безопасности. Тюркия продемонстрировала как друзьям, так и врагам, что это не страна, которая играет роль в сценариях других, а страна, которая пишет свою собственную историю, формирует свое собственное будущее и играет критически важную роль в регионе, заявил Эрдоган.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится на завершающем этапе разработки собственной баллистической ракеты. Об этом глава государства сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News. «За несколько лет войны и массированных атак мы создали много разных дронов и ракет. Баллистики у нас пока нет, но мы уже очень близко», – прокомментировал Зеленский. По его словам, удары Украины по российским военным объектам свидетельствуют о том, что страна намерена продолжать сопротивление и укреплять свой оборонный потенциал. Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны Киев постоянно призывал западных партнеров усилить давление на Россию и предпринимал дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации. По мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин рассчитывал на быстрое истощение Украины и падение морального духа населения. В интервью Зеленский также заявил, что готов к переговорам с российским президентом в любом формате и не исключает возможности прекращения боевых действий по нынешней линии фронта. При этом он подчеркнул, что Украина не согласится на выполнение одного из ключевых требований Москвы – отказ от Донбасса. «Мы не уйдем. Мы не дадим России оформить это как свою победу», – заявил президент. Кроме того, Зеленский подтвердил сообщение о своей встрече в мае с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. По словам президента, Абрамович прибыл в Киев с предложением передать послание Владимиру Путину и получить ответ украинской стороны относительно возможных параметров будущих мирных переговоров. Зеленский отметил, что не рассматривает Абрамовича в качестве полноценного посредника, однако подтвердил, что российский бизнесмен взял на себя обязательство передать ответ украинской стороны в Кремль.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и что потенциальное соглашение может быть подписано в течение 2-3 дней. Об этом он заявил журналистам перед посадкой на самолет после финала NBA в Нью-Йорке. Отметив, что переговоры с Ираном продолжаются, Трамп сказал, что в течение 1-2 дней они получат представление о развитии ситуации. Трамп напомнил, что у него состоялась очень хорошая встреча с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и что Иран и Израиль договорились прекратить атаки под его посредничеством. «Мы находимся на заключительном этапе очень-очень хорошего соглашения, которое не допустит никакого ядерного оружия», — сказал он. Армурский пролив, по его словам, будет открыт, как только будет подписано соглашение, которое может быть подписано уже в течение 2-3 дней. Между тем, израильские СМИ утверждали, что премьер-министр Нетаньяху согласился прекратить атаки на Иран по просьбе Трампа, но атаки на Ливан будут продолжаться в полную силу.
1: Кыргызстан исключили из авиационного черного списка ЕС спустя 20 лет. Об этом сообщила администрация президента Кыргызстана со ссылкой на уведомление Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии. Согласно принятому решению, все авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из перечня авиаперевозчиков, подпадающих под ограничения на полеты в воздушном пространстве ЕС. Решение было принято по итогам заседания Комитета Европейского Союза по безопасности полетов, состоявшегося 19-21 мая этого года. В дальнейшем оно будет закреплено соответствующим регламентом Европейской комиссии.
2: Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим матч финала NBA.

В связи с его визитом вокруг арены Madison Square Garden были введены усиленные меры безопасности. Власти перекрыли ряд улиц для автомобильного движения и ограничили доступ пешеходов, разрешив проход только обладателям билетов через специально организованные пункты контроля. По сообщениям американских СМИ, недовольство присутствием президента было заметно еще до начала матча. Когда к арене прибыл президентский кортеж, часть собравшихся встретила его громкими возгласами неодобрения. Во время исполнения национального гимна Трамп появился на большом экране арены в ложе владельца клуба «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана. После этого с трибун вновь раздался громкий свист и неодобрительные выкрики. Согласно опубликованным в социальных сетях видеозаписям, похожая реакция наблюдалась и на организованной рядом с ареной фан-зоне в парке Брайант-Парк, где болельщики следили за игрой на большом экране. Уважаемые слушатели, это были новости.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил провести личную встречу в нейтральной стране для обсуждения завершения войны. Отвечая на инициативу украинского лидера, Путин заявил, что не видит смысла в пустых встречах и считает, что переговоры должны приводить к конкретным договоренностям. По его словам, сейчас остановка боевых действий была бы выгодна прежде всего украинской стороне. Комментируя предложение о прямом диалоге, российский президент также затронул вопрос легитимности украинской власти. В ответ на письмо Зеленского Путин заявил, что на выборы надо идти, добавив, что без выборов пребывание на посту президента является узурпацией власти. Отдельно Путин ответил на упоминание своего возраста в обращении Зеленского. По словам российского лидера, главным критерием для политика является не возраст, а дееспособность. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести личную встречу в одной из нейтральных стран. Он также выступил за полное прекращение огня на время переговоров, обмен пленными по формуле «всех на всех» и участие в переговорном процессе США и европейских государств. В своем обращении Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в продолжении войны и призвал российское руководство согласиться на переговоры для ее завершения.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские предприятия, прежде всего объекты топливно-энергетического комплекса, способны самостоятельно финансировать закупку оборудования для защиты от атак беспилотников. Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, глава Минфина отметил, что создание специального государственного фонда для этих целей не планируется. «Мы видим, что атаки в основном направлены на предприятия нефтегазового сектора

и энергетики. Эти предприятия сегодня обладают необходимыми ресурсами, деньги у них есть, они готовы самостоятельно закупать средства защиты, сказал Силуанов. По его словам, расходы на пассивную и активную оборону предприятий учитываются в себестоимости продукции и уменьшают налогооблагаемую базу компаний. Министр также сообщил, что профильные ведомства совместно с предприятиями и военными структурами определяют потребности в конкретных видах защитного оборудования, а российская промышленность готова обеспечить необходимые поставки. Ранее российские власти утвердили механизм, позволяющий частным компаниям приобретать отдельные виды вооружения и специальной техники для противодействия беспилотникам. В перечень входят, в частности, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационная система, зенитные комплексы и специализированный транспорт. В последние месяцы российские регионы регулярно сообщают об атаках беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. В ответ предприятия усиливают меры безопасности, наращивают закупки систем обнаружения и подавления дронов. На том же форуме Силуанов заявил, что Россия намерена в ближайшей перспективе полностью погасить внешний государственный долг. По данным Министерства финансов РФ, по состоянию на 1 мая объем внешнего долга страны составил 33,8 миллиарда долларов.

Около миллиона молодых российских мужчин покинули Россию на фоне опасений новой массовой мобилизации, обязательной военной службы и давления с целью отправки на фронт. Об этом говорится в опубликованном исследовании, посвященном миграции граждан призывного возраста. Согласно материалу, после начала войны число мужчин, уклоняющихся от призыва и покидающих страну, заметно выросло. Авторы отмечают, что потребность в пополнении армии восполнялась за счет мобилизации и набора добровольцев. При этом ежегодный призыв в России на протяжении последних 15 лет остается на уровне около 250 тысяч человек. По закону, призывники не должны направляться в зоны боевых действий, однако опасения, связанные с военной службой, продолжают подталкивать часть молодых мужчин к эмиграции. Ранее, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россию могли покинуть от 600 тысяч до почти миллиона человек. Тогда на границах с Казахстаном, Грузией и рядом других государств образовались многокилометровые очереди, а власти соседних стран фиксировали резкий рост числа прибывающих россиян. Согласно данным, опубликованным в 2022 году, только за первую неделю после объявления мобилизации десятки тысяч граждан России въехали в Казахстан, Грузию, Финляндию и страны Европейского Союза. Официальные данные о числе покинувших страну после объявления мобилизации российские власти не публиковали.

Объединенная судостроительная компания должна сделать все, чтобы работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не останавливалась. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с руководителем ОСК Андреем Пучковым. «Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам», указал глава государства. «Это Ленинград и Сталинград». «И, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру», добавил Путин. Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия», а также 4 предыдущего поколения – «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Гражданская война в Судане, начавшаяся 15 апреля 2023 года, идет уже более 3 лет. Гуманитарная, политическая и экономическая катастрофы, вызванные конфликтом, заставляют все сильнее тревожиться за будущее страны. По данным Организации Объединенных Наций, миллионы людей в Судане были вынуждены покинуть свои дома, базовые государственные услуги практически полностью парализованы, а Судан столкнулся с одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Ожидания начального периода войны связаны с тем, что стороны смогут в короткие сроки добиться военного превосходства и завершить конфликт, со временем сошли на нет. Вероятность окончательной военной победы как для вооруженных сил Судана, так и для сил быстрого реагирования становится все более призрачной. По этой причине в последнее время международные и региональные силы активизировали усилия по достижению политического консенсуса. В данном контексте примечательным событием является встреча суданских политических и гражданских сил, запланированная на первую неделю июня 2026 года в Аддис-Абебе. Предлагаем вашему вниманию комментарии к теме доктора наук Кана Девиджиоглу, координатора отдела Северной и Восточной Африки аналитической организации ОРСАМ. Одним из наиболее значимых событий последних месяцев в контексте суданского кризиса стало то, что различные дипломатические инициативы начали в определенной степени находить общий язык. Очевидно, что Африканский союз, межправительственный орган по развитию, ИГАД, Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Лига арабских государств, а также влиятельные игроки в суданском вопросе – США, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ – все больше склоняются к консенсусу о невозможности военного решения конфликта. Это создает основу для формирования единой политической платформы вокруг дипломатических инициатив, которые ранее развивались обособленно друг от друга. Показателем данной тенденции является то, что такие различные инициативы, как «Берлинские принципы», «Дорожная карта Африканского союза» и решение межправительственного органа по развитию ИГАД, стали рассматриваться как взаимодополняющие элементы. Вместе с тем, необходимо отметить, что упомянутое сближение пока носит хрупкий характер. Война в Судане уже перестала быть просто борьбой за власть между двумя военными группировками. Она превратилась в многослойный конфликт, на который влияют региональные и международные соперничества. Связи, которые Египет, ОАЭ, Эфиопия и некоторые страны Персидского залива выстроили с различными силами внутри Судана, углубили интернационализацию этого противостояния. По этой причине наметившийся на дипломатическом уровне поиск компромисса вряд ли сможет в краткосрочной перспективе изменить военные расчеты непосредственно на поле боя. И тем не менее, текущая ситуация существенно отличается от подхода первых лет войны, когда доминировало ожидание военной победы. Именно в этой точке раскрывается вся важность предстоящих переговоров в Аддис-Абебе. Ведь ключевая проблема суданского кризиса – заключается вовсе не в нехватке новых посреднических инициатив. За последние 3 года запускалось множество дипломатических процессов. От переговоров в Джидде до Манамской инициативы, от усилий Африканского союза до различных региональных контактов. Однако большинство этих начинаний так и остались процессами, которые либо не получили должной поддержки со стороны самих суданских политических сил, либо пострадали от отсутствия координации между внешними игроками. Следовательно, то, в чем страна нуждается сегодня, это не новый посреднический механизм, а превращение уже существующих дипломатических усилий в единую политическую платформу, которую смогут принять и поддержать сами суданские группы. Поэтому следует ответить на вопрос – представляют ли

Переговоры в Аддис-Абебе – серьезная возможность в данном контексте. Особое внимание привлекает то, что в последнее время суданские гражданские и политические силы начали формировать более конструктивную атмосферу для диалога. Контакты, состоявшиеся в Берлине и Найроби, продемонстрировали, что гражданские структуры, которые долгое время оставались раздробленными и соперничали друг с другом, способны объединиться вокруг определенных общих принципов. Это укрепляет надежду на то, что раскол среди гражданских сил – одна из главных слабостей суданской политики с самого начала войны, может быть преодолен. Ведь одной из ключевых причин, почему военные круги стали играть определяющую роль в политике Судана, было как раз отсутствие у гражданских сил единого политического видения. Таким образом, переговоры в Аддис-Абебе станут важным испытанием на способность выйти из создавшегося тупика. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что политические процессы и процессы обеспечения безопасности в Судане развиваются с разной скоростью. На местах продолжаются боевые действия, особенно интенсивная военная активность наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан. В таких вопросах, как открытие коридоров гуманитарной помощи, запуск механизмов прекращения огня и защита мирного населения, конкретного прогресса пока достичь не удалось. Поэтому ожидать, что встречи в Аддис-Абебе принесут немедленный результат в виде прекращения войны, было бы нереалистично. Успех этой встречи следует оценивать не по этому критерию, а потому, удастся ли участникам конфликта в Судане определить общие принципы и сформировать рамки для будущего политического переходного процесса. В этом свете можно утверждать, что критически важное значение будут иметь два основных результата, которые могут быть достигнуты по итогам встреч в Аддис-Абебе. Во-первых, это принятие совместной декларации, содержащей такие фундаментальные принципы, как сохранение суданской государственности, центральная роль гражданской политики, приоритет гуманитарных задач и отказ от военного решения конфликта. Подписание подобного документа станет важным шагом, поскольку впервые продемонстрирует широкую политическую консолидацию сторон суданского конфликта. А во-вторых, это создание дорожной карты, которая определит путь к более всеобъемлющему процессу внутрисуданского диалога. Такая основа может заложить фундамент для будущего переходного процесса с преобладающим участием гражданских сил. В заключение следует отметить, что сегодня Судан переживает один из самых критических переломов в своей истории. Продолжающаяся война угрожает не только существующей политической структуре, но и целостности, а также самому будущему суданского государства. По этой причине переговоры в Аддис-Абебе следует рассматривать не как возможность достижения окончательного соглашения, а скорее как отправную точку для масштабного политического процесса, способного предотвратить распад Судана. Если суданские игроки смогут воспользоваться этой возможностью и сформировать общую политическую платформу, 2026 год действительно может стать для Судана началом эпохи, когда вместо войны наконец начнут говорить о мире. Дорогие друзья, вы прослушали анализ доктора наук Каана Давидеоглу, координатора отдела Северной и Восточной Африки аналитической организации ОРСАМ. Зоны конфликта в Африке.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: Челиши Туарчи Чешен, Пампотен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Тюркия Схма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарели амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в завершение коротко о событиях дня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится на завершающем этапе разработки собственной баллистической ракеты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в президентском офисе Долмабахче встретился с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригесом. МИД Тюркия приветствует проведение парламентских выборов в Армении в мирной и спокойной обстановке. Президент Эрдоган заявил, Тюркия – это не страна, которой отводится роль в чужих сценариях. Она показала всем друзьям и врагам, что сама пишет себе свою историю. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и что потенциальное соглашение может быть подписано в течение 2-3 дней. Кыргызстан исключили из авиационного черного списка ЕС спустя 20 лет. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Voix de Turquie. اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
1: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
9: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да, Тюркия гаг радио да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканына Тюркия Овоза Радиосы.
19: Эво Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глас Тюркия.
4: Гидарре Би Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитлеяр, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
18: Anlatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
2: Эво Ифонитис Туркия.
5: Оди Радио Глас Туркия.
1: Гидар Реди Амурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.